0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
3: Да, это просто космос.
2: Сверхновый гибридный кроссовер «Exlantix ET» в экзит-центре «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровской 23. Полный

0: Привод. Пневмоподвеска. 469 лошадиных сил. Разгон до сотни за 4,8. 30 ассистентов водителя. 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-дефисоксид.ру. Автобан. Официальный дилер «Эксид» в Екатеринбурге.
1: «Эксид». Born for more.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке. Радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Удачного дня!
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором в пятницу погибли 3 девочки, подростки, а также 18-летний юноша за рулем. Как выяснилось, житель Полевского, не имеющий прав, угнал автомобиль Рено у соседа, повез 4 девочек кататься. На мокрой дороге Рено вынесло на встречную, где произошло столкновение с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После удара Рено загорелся. В салоне вместе с бесправным юным водителем погибли 2 16-летние девочки, 1 15-летняя. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, у нее перелом таза и сильные ожоги ног. Об этом рассказал порталу Е1 ее отец. Также госпитализирован с переломами таза водитель Тойоты. Мужчина, который пытался напасть на Свердловского губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхесецкий райсуд. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Пишет Е1 и напоминает о том, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, однако продолжил прорываться к губернатору и нецензурно выражался. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. В Госдуме напомнили о том, какие категории дачников освобождены от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостроек и дачных домов. Если площадь дома меньше 50 квадратных метров, налоговая база становится нулевой, платить ничего не нужно, сообщил агентство РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свящев. Также не платят земельные

0: Или налог за участок площадью до 6 соток, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера. Критики смешанно оценили вышедший в мировой прокат фильм «Дьявол носит Прада 2». На агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 75% свежести, на Metacritic 60 баллов из сотни. В основном обозреватели хвалят картину за исполнение главных ролей, однако ругают за слишком большой упор на ностальгию и слишком слабый сюжет. Напомню, «Дьявол носит Прада 2» — это продолжение культовой картины 2006 года о мире высокой моды. Режиссер Дэвид Фрэнкел снял в картине звезд из первого фильма: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Российские кинотеатры начнут показ ленты после майских праздников. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
1: Информация на правах рекламы.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion Virginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Virginas. Комфортный и технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Virginas в Екатеринбурге, на Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Virginas и на сайте virginas-havail.ru.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Север Плюс», официальный дилер «Чанган» в Екатеринбурге на Бабушкина 9. Сегодня воскресенье 3 мая. В лучшем на свете городе переменно облачно, без осадков, ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 14-16 градусов.
5: «Пилот ФМ».
6: Реклама.
7: А ты видел?
8: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на Бабушкина 9.
9: Пневмоподвеска?
8: Есть.
9: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
9: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Пилот.

0: из УСИ.
1: В Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
2: Реклама.
3: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В общем, стало известно, от чего отказались россияне из-за лишнего веса. Опрос был масштабный. Опрос был масштабный, был проведен, и выяснилось, я...
4: Интим там есть?
3: Но ты спалил меня, на первом месте я хотела до этого дойти. Действительно, на первом месте большинство исключили из жизни. Исключили
5: из-за веса?
3: Жизни. Из-за веса интим.
5: Наоборот надо было.
3: Да, конечно. Ну, просто, видимо, ну, стесняются.
5: Я
3: и
5: толстая,
3: так далее.
5: У меня нет секса. У меня нет секса, потому что я толстая.
3: Да. На втором круг, месте избегание плавания в море, в бассейн. Значит, покупка новых вещей тоже. Вот зачем вот я же вот такой
5: толстый. Я же
3: толстый,
5: похудею.
3: Да? Ну, или я же похудею. Ага. Или даже не верят в то, что похудею. Думаешь, зачем вот себя украшать, если, ну, куда. Вот. И исключили поиск новых отношений, опять же. Вот стесняшки. Ну и ведение соцсетей.
4: Ну, вот интим, понятно.
3: Понятно.
4: Тут как бы люди сами себя не хотят.
3: Сами себя хотят?
4: Сами себя не хотят. Видишь, есть такая категория людей, которые сейчас настолько критично к себе относятся, уже видят.
5: Кажется, что другим тоже это не нравится.
4: Ну так займись собой.
5: Ну это же путь, это же не завтра он проснется худым, это же заниматься надо.
4: А как ты хотел?
5: Конечно, хотел проснуться и худенький.
4: Это только рот быстро открывается, еда в него запихивается, а все остальное получается очень
3: небыстро. Ну и слушайте, полнеется тоже не за один день.
5: Да.
3: Вот ты не можешь вот тебя расфигачить, но оттекла, и потом это ушло. Я просто про свое больное.
4: Я вот себя вспоминаю в весе почти 120 килограмм. Ничего мне не мешало интимом заниматься.
3: О, ты
5: там. Наоборот, наверное, да?
4: И спросом пользовался, и какие-то еще зачатки волос на башке были.
5: А зачем похудел?
4: Потому что сам себя не хотел.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором в пятницу погибли 3 девочки, подростки, а также 18-летний юноша за рулем. Как выяснилось, житель Полевского, не имеющий прав, угнал автомобиль Рено у соседа, повез 4 девочек кататься. На мокрой дороге Рено вынесло на встречную, где произошло столкновение с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После удара Рено загорелся. В салоне вместе с бесправным юным водителем погибли 2 16-летние девочки, 1 15-летняя. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, у нее перелом таза и сильные ожоги ног. Об этом рассказал порталу Е1 ее отец. Также госпитализирован с переломами таза водитель Тойоты. Мужчина, который пытался напасть на Свердловского губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхоседский райсуд. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Пишет Е1 и напоминает о том, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, однако продолжил прорываться к губернатору и нецензурно выражался. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. В Госдуме напомнили о том, какие категории дачников освобождены от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостроек и дачных домов. Если площадь дома меньше 50 квадратных метров, налоговая база становится нулевой, платить ничего не нужно, сообщил агентство РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свящев. Также не платят земельный налог за участок площадью до 6 соток пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера. Критики смешанно оценили вышедший в мировой прокат фильм «Дьявол носит Прада 2». На агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 75% свежести, на Metacritic 60 баллов

0: из сотни. В основном обозреватели хвалят картину за исполнение главных ролей, однако ругают за слишком большой упор на ностальгию и слишком слабый сюжет. Напомню, «Дьявол носит Прада 2» — это продолжение культовой картины 2006 года о мире высокой моды. Режиссер Дэвид Фрэнкел снял в картине звезд из первого фильма: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Российские кинотеатры начнут показ ленты после майских праздников. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
1: Информация на правах рекламы.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Климат-контроль.
8: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Сегодня воскресенье 3 мая. В лучшем на свете городе переменно облачно, без осадков. Ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 14-16 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
6: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
14: Да, это просто космос.
13: Сверхновый гибридный кроссовер Xlantix ET в экзит-центре «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровской 23. Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-дефисэксид.ру. «Автобан» – официальный дилер «Эксид» в Екатеринбурге.
15: Born for more.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: реклама.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: Стальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.

0: Едем! Едем!
1: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
2: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
3: свой сервис.
1: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
2: Новый мотосалон GSB Moto.
1: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
8: ИП Нортон Лышла Романовна.
9: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
10: Четверть кухни в подарок? Красота!
11: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от «Командор» будет особенной.
12: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
11: «Командор». Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне «Командор» в Екатеринбурге на Малышева 107/1 и на tddefiskommandor.ru.
13: Скидки действительны до конца мая этого года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
3: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. В России предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Новые условия должны коснуться первого высшего образования. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом в России составляет до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч рублей, и по 1,5-2 миллиона. Государство должно вмешаться в эту ситуацию, считают депутаты Госдумы. Мужчина, который пытался напасть на губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхосетский суд Екатеринбурга. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбурга Серик Таспаков, пишет Е1. И напоминает, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, он резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, но продолжал прорываться к губернатору и нецензурно ругался. Именно за нецензурную брань он получил наказание. Эшелон Победы прибудет в Екатеринбург 4 мая. 1 мая ретро-поезд сделал первую остановку в Перми. Накануне остановился в Первоуральске, сегодня в Каменске. В Екатеринбурге в понедельник посетить поезд можно будет с 9.50 до 15 часов 30 минут. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. 6 мая эшелон Победы будет в Нижнем Тагиле, в этот же день в Кушве, 7-го в Серове, сообщают евроазиатские новости. Напомню, на открытых платформах эшелона Победы установлена историческая военная техника, есть вагон хлебопекарня, вагон аптека, перевязочная, размещены исторические фотографии. В Австрии задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в подмешивании крысиного яда в детское питание HIP, сообщает Reuters. По версии следствия, он покупал питание в супермаркетах, добавлял яд и возвращал на полки магазина. В апреле в Австрии, Чехии и Словакии обнаружены 5 таких банок. На дне каждой наклейка с красным кругом. 6-я банка до сих пор не найдена. Предположительно, она в Австрии. В компании HIP отметили, что произошедшее – это попытка вымогательства. На почту компании пришло электронное письмо с требованием выплатить 2 миллиона евро в течение недели. Но производитель узнал об этом только через 2 недели после истечения срока, пишут Вести. В Россию данное детское питание не поставляется, сообщает Роспотребнадзор. На Урал идет настоящая летняя жара. К среде температура поднимется до плюс 25 градусов. Вся рабочая неделя будет солнечной и по-летнему теплой. К выходным 9-10 мая будет чуть прохладнее, до плюс 18-19 градусов, и пройдут кратковременные дожди, сообщает Е1 со ссылкой на синоптиков. Доллар 74.80, евро 88.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Выбирай кроссовер Havail Jolion в регионе.

0: Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Хавейл Джолион в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Хавейл Регинас в Екатеринбурге на Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Хавейл Джолион в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina-havail.ru.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Автобан Север Плюс». Официальный дилер «Чанган» в Екатеринбурге на Бабушкина 9. Сегодня воскресенье 3 мая. В лучшем на свете городе переменно облачно, без осадков. Ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 14-16 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: А ты видел?
6: А я видел! Новый гибрид от Чанган Дипал G318. Уже на Бабушкина 9.
7: Пневмоподвеска?
6: Есть.
7: Разгон, как у гепарда?
6: Есть.
7: Госпрограмма?
6: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
8: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Свет, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: ОК Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
11: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
13: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду ПИЛОТ минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
14: Подробности на baden-land.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОАЭ за Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Едем! Едем!
5: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
6: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
7: свой сервис.
5: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
6: Новый мотосалон GSB Moto.
5: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
10: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
11: А слона не хотите? Нельзя.
12: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
13: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
15: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
17: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
5: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
6: ИП Нортон Лесли Романовна.
7: Угарина. 320-665-80-017-95-74.
8: Четверть кухни в подарок? Красота!
9: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от «Командор» будет особенной.
10: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
9: «Командор». Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне «Командор» в Екатеринбурге на Малышева 107-1 и на td-командор.ру.
11: Скидки действительны до конца мая этого года.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Ночью над 16 регионами России уничтожено 334 украинских БПЛА, сообщили в Министерстве обороны. Дроны сбили над приграничными центральными регионами страны. ПВО работало над Московским регионом, а также над Крымом. Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на столицу. В Ленинградской области к утру сбили почти 60 беспилотников. Накануне днем режим беспилотной опасности объявляли и в Свердловской области. Он действовал около 2.5 часов. Министерство труда увеличило список профессий для альтернативной гражданской службы. В перечень добавили почти 100 пунктов, и теперь их 363. Среди нововведений – кардиолог и другие врачебные специальности, а также рабочие – газосварщик, токарь, электрик. В списке также костюмер, настройщик роялей, зоолог, синоптик, водолаз, лесной пожарный и другие. По закону есть две причины, по которым могут разрешить альтернативную службу. Это личные убеждения, вероисповедание и принадлежность к коренным малочисленным народам. Центр подготовки волонтеров к Международному фестивалю молодежи открыли на базе Уральского федерального университета. В центре будут проводить собеседования с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль. И здесь же пройдет их обучение. Всего планируется подготовить 500 волонтеров, сообщает Департамент информполитики. По всей России будет работать более 25 таких центров. На данный момент уже свыше 20 тысяч человек по всей России подали заявки в волонтерский корпус фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы». В экспозиции культовый мотоцикл предстает как герой кино, песен и дворовых историй. На выставке представлены личные вещи владельцев «Явы». Тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, футболка с эмблемой, нарисованной с помощью копирки, и неформальные песни в магнитофоне. Гости музея могут послушать голоса моторов Явы. На выставке много интерактива, экспонаты можно открывать, нажимать, заглядывать внутрь, сообщает «Новый день». Робот сошел с ума и едва не побил людей во время шоу в Китае. Инцидент с гуманоидным роботом Юни-3 произошел во время праздничных выступлений в одном из центральных парков Пекина. Робот должен был принять участие в танцевальном номере, однако что-то пошло не так. Внезапно он начал странно двигаться, хаотично размахивать руками, ногами рядом с другими участниками. В итоге дебошира пришлось усмирять организаторам шоу. Веселое видео есть в телеграм-каналах. Доллар 74.80, евро 88.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец».

0: Гребец. Первомайская, 109. Гребец.ру. Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра в понедельник, 4 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 5-7. Завтра днем плюс 11-13 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
6: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
10: Да, это просто космос.
9: Сверхновый гибридный кроссовер Xlantix ET в экзит-центре «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровской 23. Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-дефисаксид.ру. «Автобан» – официальный дилер «Exit» в Екатеринбурге.
11: Born for more.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
8: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
9: А на горках!
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: Окей, Екатеринбург. Оградин 108-667-1008-907.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Я хочу в клеточку.
3: Тогда я в полосочку.
4: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
3: 6 мая с 16 до 20.00 навигатор работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены». Улица Луначарского, 81.
4: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
2: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
1: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
0: Шедеврально.
1: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, Угаран, 110-547-605-1196.
4: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
5: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
6: Миша, возьми еще эти коробки.
7: Они уже не входят ко мне в машину.
8: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
9: Мы стекло у шкафа разбили.
6: Ну, Миша!
8: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
12: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
13: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
14: Подробности на мотивтелеком.ру.
15: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В общем, стало известно, от чего отказались россияне из-за лишнего веса. Опрос был масштабный. Опрос был масштабный, был проведен, и выяснилось, я...
4: Интим там есть?
3: Но ты спалил меня, на первом месте я хотела до этого дойти. Действительно, на первом месте большинство исключили из жизни. Из-за веса интим.
5: Наоборот, надо было.
3: Ну. Да, конечно. Ну, просто, видимо, стесняются.
5: Я толстая, у меня нет секса. У меня нет секса, потому что я толстая.
3: На втором месте избегание плавания в море, в бассейн. Значит, покупка новых вещей тоже. Вот зачем вот я же вот такой толстый.
5: Я же похудею.
3: Ну, или я же похудею. Или даже не верю в то, что похудею. Думаешь, зачем вот себя украшать, если, ну, куда. Вот. И исключили поиск новых отношений, опять же. Вот стесняшки, ну и ведение соцсетей.
4: Ну, вот. Интим, понятно. Понятно. Тут как бы люди сами себя не хотят. Видишь, есть такая категория людей, которые сейчас настолько критично к себе относятся, уже видят.
5: Кажется, что другим тоже это не нравится.
4: Ну так займись собой.
5: Ну это же путь, это же не завтра он проснется худым, это же заниматься надо.
4: А как ты хотел, ты же...
5: Конечно, хотел проснуться и худенький.
4: Это только рот быстро открывается, еда в него запихивается, а все остальное получается очень
3: небыстро. Ну и слушайте, полнеется тоже не за один день.
5: Да.
3: Вот ты не можешь вот тебя расфигачить, но оттекла, и потом это ушло. Я просто про свое больное.
4: Я вот себя вспоминаю в весе почти 120 килограмм. Ничего мне не мешало интимом заниматься.
3: О, ты
5: там. Наоборот, наверное, да?
4: Спросом пользовался, и какие-то еще зачатки волос на башке были.
5: А зачем похудел?
4: Потому что сам себя не хотел.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора. СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОАЭ за Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Четверть кухни в подарок? Красота!
7: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от «Командор» будет особенной.
6: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
7: «Командор». Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне «Командор» в Екатеринбурге на Малышева 107/1 и на tddefiscommandor.ru.
8: Скидки действительны до конца мая этого года.
9: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщил РИА Новости замминистра науки и высшего образования Андрея Мельчук. По его словам, теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. А Мельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий, но в горизонте 2-3 лет все поймут, что цифровой студенческий – это удобней, практичней и эффективней, сказал чиновник. В Свердловской области за минувшие сутки произошло 33 пожара. 10 из них случились в жилом секторе. В ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Самый серьезный пожар произошел в поселке Исеть в садовом товариществе «Жуженка». Здесь пламя охватило садовый дом. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали. Пожарные справились с огнем за 14 минут. Причину ЧП устанавливают эксперты, пишет «Комсомольская правда». В Австрии задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в подмешивании крысиного яда в детское питание «Хип», сообщает Reuters. По версии следствия, он покупал питание в супермаркетах, добавлял яд и возвращал на полки магазина. В апреле в Австрии, Чехии и Словакии обнаружены 5 таких банок. На дне каждой наклейка с красным кругом. 6-я банка до сих пор не найдена. Предположительно, она в Австрии. В компании «Хип» отметили, что произошедшее – это попытка вымогательства. На почту компании пришло электронное письмо с требованием выплатить 2 миллиона евро в течение недели. Но производитель узнал об этом только через 2 недели после истечения срока, пишут «Вести». В Россию данное детское питание не поставляется, сообщает Роспотребнадзор. Екатеринбургскому футбольному клубу «Урал» до завершения чемпионата осталось провести 3 матча. В 32-м туре команда 4 мая принимает на домашнем поле «Шинник». Начало в 19 часов. 11 мая уральцы проведут 2-й домашний матч подряд. Соперником станет «КамАЗ». Начало игры в 16 часов. И в заключительном 34-м туре «Урал» 16 мая на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. В пресс-службе «Урала» напомнили, что на игры Лиги Пари карта болельщика для покупки билета не нужна. На Урал идет настоящая летняя жара. К среде температура поднимется до плюс 25 градусов. Вся рабочая неделя будет солнечной и по-летнему теплой. К выходным 9-10 мая будет чуть прохладнее, до плюс 18-19 градусов, и пройдут кратковременные дожди, сообщает Е1 со ссылкой на синоптиков. Доллар на выходные и праздники 74,80, евро 88,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Север Плюс». Официальный дилер «Чанган» в Екатеринбурге на Бабушкина 9. Завтра в понедельник, 4 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 5-7. Завтра днем плюс 11-13 градусов.
7: «Пилот ФМ».
8: Реклама.
9: А ты видел?
10: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на Бабушкина 9.
11: Пневмоподвеска?
10: Есть.
11: Разгон, как у гепарда?
10: Есть.
11: Госпрограмма?

0: Есть! Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
1: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конечива.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
0: 104 FM.
13: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Информация на правах рекламы.
1: Четверть кухни в подарок? Красота!
2: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от Командор будет особенной.
1: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
2: Командор. Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне Командор в Екатеринбурге на Малышева 107/1 и на tddefiscommandor.ru. Скидки действительны до конца мая этого года.
3: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Едем! Едем!
2: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
3: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
2: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
3: Новый мотосалон GSB Moto.
2: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
12: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
14: Академия сантехники.
13: Смесители.
14: Академия сантехники.
13: Водонагреватель.
14: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
15: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работает. Профи.
18: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
19: ИП Нортон Лесли Романовна.
20: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
21: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Доча, включи голосовые прослушать.
4: Свет, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
5: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
6: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
7: А на горках!
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: Окей, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
9: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
13: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
14: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
15: Это тебе не спортзал, нельзя.
16: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
17: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В России запретят использовать в предвыборной агитации изображения и голоса людей, созданные искусственным интеллектом. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, сообщает Интерфакс. Запрет касается людей вымышленных и умерших. Генерация изображений будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших письменное согласие на их использование. Свердловский губернатор Денис Паслер поручил обеспечить необходимую юридическую поддержку 42-летнему жителю Оренбургской области Серику Таспакову, которого 1 мая скрутила охрана за резкое приближение к губернатору на митинг-концерте в честь праздника весны и труда. Глава региона написал в своем канале в мессенджере Макс, что оренбуржец не хотел нанести вред. Просто не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться, написал губернатор. Задержанный мужчина арестован судом на 2 недели за мелкое хулиганство. Вину свою он признал, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге на штрафстоянке подожгли 5 автомобилей. Инцидент произошел на улице Черепанова в ночь на 2 мая. Вывод о том, что это был поджог, сделали эксперты регионального МЧС. На стоянку привозят и целые, и разбитые машины. И, по словам очевидцев, горело как раз там, где стояли битые автомобили. Пожарные справились с огнем за считанные минуты. В полиции проводят проверку, устанавливают владельцев сгоревших машин. И в ту же ночь машины горели на соседней улице. По данным МЧС, их тоже подожгли. Кто это сделал? Правоохранители выясняют. Возбуждены уголовные дела, передает Ядин. Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, береговая линия округа 90 километров, и то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие. Морской терминал в Туапсе загорелся в ночь на 1 мая после атаки БПЛА. Это был 4-й пожар на терминале с середины апреля. Предыдущий пожар потушили 30 апреля, спустя 2 дня после его начала. Другое возгорание устраняли 5 дней. Российские синхронисты стали бронзовыми призерами в 2 дисциплинах в заключительный день соревнований 3-го этапа Кубка мира в китайском Сиане. Екатерина Штатнова стала 3-й в сольной произвольной программе. Владимир Першин и Арина Тумкина заняли 3-е место в произвольной программе микст-дуэтов. Этап в Сиане завершается сегодня командными соревнованиями в акробатике. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к соревнованиям. Доллар на выходные и праздники 74,80, евро 88,64.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Информация на правах рекламы.
10: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, в понедельник, 4 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 5-7. Завтра днем плюс 11-13 градусов.
11: «Пилот FM».
12: Реклама.
13: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.

0: Установили действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
4: Да, это просто космос.
3: Сверхновый гибридный кроссовер X-Lantix ET в Exit-центре «Автобан» на Металлургов 67 и Силиконовской 23. Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-дефисэксит.ру. «Автобан» – официальный дилер «Exit» в Екатеринбурге.
5: Born for more.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
10: А на горках!
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
12: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
13: Акция до конца июня. ООО «Remax» шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Четверть кухни в подарок? Красота!
2: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от Командор будет особенной.
1: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
2: Командор. Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне Командор в Екатеринбурге на Малышева 107/1 и на td-commandor.ru. Скидки действительны до конца мая этого года.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Дневной драйв на радио ПИЛОТ.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
3: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
4: Едем! Едем!
5: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
6: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
7: свой сервис.
5: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
6: Новый мотосалон GSB Moto.
5: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
8: Айвазовский? Подлинник?
9: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
8: Шедеврально.
9: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
10: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В общем, стало известно, от чего отказались россияне из-за лишнего веса. Опрос был масштабный. Опрос был масштабный, был проведен, и выяснилось, я...
4: Интим там есть?
3: Но ты спалил меня, на первом месте я хотела до этого дойти. Действительно, на первом месте большинство исключили из жизни. Исключили
5: из-за веса?
3: Жизни. Из-за веса интим.
5: Наоборот надо было. Ну.
3: Да, конечно. Ну, просто, видимо, ну, стесняются.
5: Я толстая, у меня нет секса. У меня нет секса, потому что я толстая.
3: На втором месте избегание плавания в море, в бассейн. Значит, покупка новых вещей тоже. Вот зачем вот я же вот такой толстый.
5: Я же похудею.
3: Ну, или я же похудею. Или даже не верю в то, что похудею. Думаешь, зачем вот себя украшать, если, ну, куда. Вот. И исключили поиск новых отношений, опять же. Вот стесняшки. Ну и введение соцсетей.
4: Ну, вот интим, понятно.
3: Понятно.
4: Тут как бы люди сами себя не хотят чувствовать.
3: Сами себя хотят?
4: Сами себя не хотят. Видишь, есть такая категория людей, которые сейчас настолько критично к себе относятся, уже видя...
5: Кажется, что другим тоже это не нравится.
4: Ну так займись собой.
5: Ну это же путь, это же вот не завтра он проснется худым, это же заниматься надо.
4: А как ты хотел? Ты же...
5: Конечно, хотел проснуться и худенький.
4: Это только рот быстро открывается, еда в него запихивается, а все остальное получается очень
3: небыстро. Ну и, слушайте, полнеется тоже не за один день.
5: Да.
3: Вот ты не можешь вот тебя расфигачить, но оттекла, и потом это ушло. Я просто про свое больное.
4: Я вот себя вспоминаю, в весе почти 120 килограмм, ничего мне не мешало интимом заниматься.
3: О, ты
5: там. Наоборот, наверное, да?
4: И спросом пользовался, и какие-то еще зачатки волос на башке были.
5: А зачем похудел?
4: Потому что сам себя не хотел.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
2: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на baden-land.ru. 0+.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Remax.ru.
3: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
4: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».

0: Произошло 33 пожара, 10 из них случились в жилом секторе. В ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Самый серьезный пожар произошел в поселке Исеть в садовом товариществе «Жуженка». Здесь пламя охватило садовый дом. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали. Пожарные справились с огнем за 14 минут. Причину ЧП устанавливают эксперты, пишет «Комсомольская». Комсомольская правда. Центр подготовки волонтеров к международному фестивалю молодежи открыли на базе Уральского федерального университета. В центре будут проводить собеседования с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль. И здесь же пройдет их обучение. Всего планируется подготовить 500 волонтеров, сообщает Департамент информполитики. По всей России будет работать более 25 таких центров. На данный момент уже свыше 20 тысяч человек по всей России подали заявки в волонтерский корпус фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Екатеринбургскому футбольному клубу «Урал» до завершения чемпионата осталось провести 3 матча. В 32-м туре команда 4 мая принимает на домашнем поле «Шинник». Начало в 19 часов. 11 мая уральцы проведут второй домашний матч подряд. Соперником станет «КамАЗ». Начало игры в 16 часов. И в заключительном 34-м туре «Урал» 16 мая на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. В пресс-службе «Урала» напомнили, что на игры Лиги Пари карта болельщика для покупки билета не нужна. Робот сошел с ума и едва не побил людей во время шоу в Китае. Инцидент с гуманоидным роботом Юни-3 произошел во время праздничных выступлений в одном из центральных парков Пекина. Робот должен был принять участие в танцевальном номере, однако что-то пошло не так. Внезапно он начал странно двигаться, хаотично размахивать руками, ногами рядом с другими участниками. В итоге дебошира пришлось усмирять организаторам шоу. Веселое видео есть в телеграм-каналах. Доллар 74,80, евро 88,64.
1: Информация на правах рекламы.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
1: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра в понедельник, 4 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 5-7. Завтра днем плюс 11-13 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
13: Да, это просто космос.
12: Сверхновый гибридный кроссовер Xlantix ET в Exit-центре «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровской 23. Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-дефис-exit.ru. «Автобан» – официальный дилер «Exit» в Екатеринбурге.
14: Born for more.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: Сталиногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.

0: Реклама.
1: Доча, включи голосовые прослушать.
2: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
3: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
4: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
5: А на горках!
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
6: ОК Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family Новосибирск, Оголен 110-147-605-1196.
9: Я хочу в клеточку. Тогда я в полосочку.
1: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
9: 6 мая с 16 до 20.00 навигатор работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены». Улица Луначарского, 81.
1: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
9: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
1: Четверть кухни в подарок? О, красота!
11: Это стандартная реакция. Но во всем остальном ваша кухня от Командор будет особенной.
12: Индивидуальный дизайн, современные фасады и столешницы, безупречная надежность фурнитуры и, главное, быстрое изготовление.
11: Командор. Кухни по индивидуальным проектам и со скидкой 25%. Подробности в салоне Командор в Екатеринбурге на Малышева 107/1 и на td-командор.ru.
13: Скидки действительны до конца мая.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфорт. Комфортные планировки и невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально!
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В центре Вашингтона прошли шествие бессмертного полка и акция «Георгиевская ленточка», приуроченные к Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США. В мероприятиях приняли участие соотечественники, члены их семей, неравнодушные американцы и сотрудники российской дипмиссии. Собравшиеся прошли по центральным улицам Вашингтона с портретами родных, почтили память павших у мемориала Второй мировой войны и приняли участие в памятном концерте. В Свердловской области за минувшие сутки произошло 33 пожара, 10 из них случились в жилом секторе.

0: с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль. И здесь же пройдет их обучение. Всего планируется подготовить 500 волонтеров, сообщает Департамент информполитики. По всей России будет работать более 25 таких центров. На данный момент уже свыше 20 тысяч человек по всей России подали заявки в волонтерский корпус фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Екатеринбургскому футбольному клубу «Урал» до завершения чемпионата осталось провести 3 матча. В 32-м туре команда 4 мая принимает на домашнем поле «Шинник». Начало в 19 часов. 11 мая уральцы проведут второй домашний матч подряд. Соперником станет «КамАЗ». Начало игры в 16 часов. И в заключительном 34-м туре «Урал» 16 мая на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. В пресс-службе «Урала» напомнили, что на игры Лиги Пари карта болельщика для покупки билета не нужна. Робот сошел с ума и едва не побил людей во время шоу в Китае. Инцидент с гуманоидным роботом Юни-3 произошел во время праздничных выступлений в одном из центральных парков Пекина. Робот должен был принять участие в танцевальном номере, однако что-то пошло не так. Внезапно он начал странно двигаться, хаотично размахивать руками, ногами рядом с другими участниками. В итоге дебошира пришлось усмирять организаторам шоу. Веселое видео есть в телеграм-каналах. Доллар 74,80, евро 88,64.
1: Информация на правах рекламы.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте vriginas-havail.ru.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Север Плюс». Официальный дилер «Чанган» в Екатеринбурге на Бабушкина 9. Завтра в понедельник, 4 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно облачная погода. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 5-7. Завтра днем плюс 11-13 градусов.
5: «Пилот ФМ».
6: Реклама.
7: А ты видел?
8: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на Бабушкина 9.
9: Пневмоподвеска?
8: Есть.
9: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
9: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лешлер Романовна.
4: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
5: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
6: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Реклама. Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
1: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
1: Поехали. Скажи адрес.
2: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
1: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучше майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Доча, включи голосовые прослушать.
10: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
11: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
12: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
13: А на горках!
12: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лимпопо-дефис-парк.ру.
14: ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
15: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
16: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
15: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
16: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
17: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Вода и воздух в Туапсе после ликвидации пожаров на нефтяном терминале и нефтезаводе соответствуют нормам. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что питьевые источники, откуда идет водозабор, расположены в 10 километрах от места ЧП. Это минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, пишет Интерфакс. Отбор продолжается. Воду и воздух проверяют на наличие в них нефтепродуктов, а также продуктов горения, измеряют индекс токсичности и остаточный хлор. Неделя в Екатеринбурге начнется с облачной погоды и небольшого дождя. Предстоящей ночью через соседнюю Челябинскую область будет проходить очередной волновой циклон. Он принесет осадки на юго-восток и восток Свердловской области. Екатеринбург, как и 1 мая, окажется на границе зоны дождей. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом уже со вторника в уральской столице станет по-летнему тепло. Солнечной и теплой будет вся рабочая неделя, обещают синоптики. Через неделю после майской прогулки

0: рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Команда не смогла вылететь в Хабаровск на игру 32-го тура первой лиги, но причиной оказался введенный в Башкирии накануне план ковер. Как пишут СМИ, присудить техническое поражение в такой ситуации сложно. Клубы заявили, что провели 6 часов в аэропорту, ожидая вылета. Также выяснилось, что стыковочный рейс в Новосибирске до Хабаровска из-за футболистов задерживать не будут. Россиянам назвали главные ошибки в питании, которые вредят здоровью. Чаще всего люди употребляют слишком много ультрапереработанных продуктов и придерживаются устаревших рекомендаций ВОЗ. Это условно правильное питание приводит к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению. Акцент важно сделать на продуктах с наибольшей питательной ценностью. Перекусов стоит избегать, принимая пищу трижды в день, когда завтрак с 7 до 10, а ужин с 17 до 19, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные 74.80, евро 88.64.
1: Помогите! Тону!
2: Держись!
1: Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Информация на правах рекламы.
7: Климат-контроль.
8: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, в понедельник, 4 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 5-7. Завтра днем плюс 11-13 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
5: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
13: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
14: Да, это просто космос.
13: Сверхновый гибридный кроссовер Xlantix ET в Exit-центре Автобан на Металлургов 67 и Селькоровской 23. Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-exit.ru. Автобан. Официальный дилер Exit в Екатеринбурге.
15: Seed. Born for more.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: реклама.
1: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.

0: Дальногорская 37. О, ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская 37. Клад «Авто». Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад «Авто». Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.

0: 10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Вода и воздух в Туапсе после ликвидации пожаров на нефтяном терминале и нефтезаводе соответствуют нормам. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что питьевые источники, откуда идет водозабор, расположены в 10 километрах от места ЧП. Это минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, пишет Интерфакс. Отбор продолжается. Воду и воздух проверяют на наличие в них нефтепродуктов, а также продуктов горения, измеряют индекс токсичности и остаточный хлор. Неделя в Екатеринбурге начнется с облачной погоды и небольшого дождя. Предстоящей ночью через соседнюю Челябинскую область будет проходить очередной волновой циклон. Он принесет осадки на юго-восток и восток Свердловской области. Екатеринбург, как и 1 мая, окажется на границе зоны дождей. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом уже со вторника в уральской столице станет по-летнему тепло. Солнечной и теплой будет вся рабочая неделя, обещают синоптики. Через неделю после майской прогулки в уральской столице пройдет веломай. Это вариант прогулки по Екатеринбургу для велосипедистов. Как пишет Урару, стартовая точка расположится в парке Маяковского. Пока подробные маршруты оргкомитет не выложил, но известно, что их будет 4, а расстояние, которое смогут преодолеть участники, варьируется от 15 до 100 километров. Старт ежегодному веломаю дадут в 7 утра 30 числа. Ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Уфа», рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

0: устаревших рекомендаций ВОЗ. Это условно правильное питание приводит к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению. Акцент важно сделать на продуктах с наибольшей питательной ценностью. Перекусов стоит избегать, принимая пищу трижды в день, когда завтрак с 7 до 10, а ужин с 17 до 19, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные 74,80, евро 88,64.
1: Информация на правах рекламы.
2: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Север Плюс». Официальный дилер «Чанган» в Екатеринбурге на Бабушкина 9. Завтра, в понедельник, 4 мая, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. В первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 5-7. Завтра днем плюс 11-13 градусов.
5: «Пилот ФМ».
6: Реклама.
7: А ты видел?
8: А я видел! Новый гибрид от Чанган Дипал G318. Уже на Бабушкина 9.
9: Пневмоподвеска?
8: Есть.
9: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
9: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжур. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лышла Романовна.
4: УГРНП. 320-665-80-017-95-74.
5: Продолжите фразу. Три десятки – это...
6: Такси. Я на работу езжу.
7: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
8: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
9: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Я в Сочи! Погода супер!
12: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
13: Подробности на motivtelecom.ru.
14: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
15: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В общем, стало известно, от чего отказались россияне из-за лишнего веса. Опрос был масштабный. Опрос был масштабный, был проведен, и выяснилось, я...
4: Интим там есть?
3: Но ты спалил меня, на первом месте я хотела до этого дойти. Действительно, на первом месте большинство исключили из жизни. Из-за веса интим.
5: Наоборот, надо было.
3: Ну. Да, конечно. Ну, просто, видимо, стесняются.
5: Я толстая, у меня нет секса. У меня нет секса, потому что я толстая.
3: На втором месте избегание плавания в море, в бассейн. Значит, покупка новых вещей тоже. Вот зачем? Вот я же вот такой толстый.
5: Я же похудею.
3: Ну, или я же похудею. Или даже не верю в то, что похудею. Думаешь, зачем вот себя украшать, если, ну, куда? Вот. И исключили поиск новых отношений, опять же. Вот стесняшки, ну и ведение соцсетей.
4: Ну, вот интим, понятно. Понятно. Тут как бы люди сами себя не хотят. Видишь, есть такая категория людей, которые сейчас настолько критично к себе относятся, уже видят.
5: Кажется, что другим тоже это не нравится.
4: Ну так займись собой.
5: Ну это же путь, это же не завтра он проснется худым, это же заниматься надо.
4: А как ты хотел? Ты
5: конечно,
4: же.
5: Конечно, хотел это проснуться
4: только,
5: и худенький.
4: Это только рот быстро открывается, еда в него запихивается, а все остальное получается очень
3: небыстро. Ну и слушайте, полнеется тоже не за один день.
5: Да.
3: Вот ты не можешь вот раз. Слушайте. Тебя расфигачить, но оттекла, и потом это ушло. Я просто про свое больное.
4: Я вот себя вспоминаю в весе почти 120 килограмм. Ничего мне не мешало интимом заниматься.
3: О, ты
5: так. Наоборот, наверное, да?
4: Спросом пользовался, и какие-то еще зачатки волос на башке
5: были. А зачем похудел?
4: Потому что сам себя не хотел.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
3: Да, это просто космос.
2: Сверхновый гибридный кроссовер «Эксландикс ЕТ» в «Эксит-центре Автобан» на «Металлургов 67» и «Силиконовской 23». Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на автобан-дефисэксит.ру. «Автобан» – официальный дилер «Эксит» в Екатеринбурге.
0: Born for more. Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00.

0: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
1: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
2: Свет!

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
1: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Фитнес-3.

0: реклама.
1: Я хочу в клеточку.
2: Тогда я в полосочку.
3: Так, выбирать костюмы буду я. Я тут стилист.
2: 6 мая с 16 до 20.00 навигатор работает в магазине мужских костюмов «Братья джентльмены». Улица Луначарского, 81.
3: Смотрите трансляцию на сайте «Пилота» и в ВК.
1: Партнер проекта ИП «Климович Игорь Сергеевич». Сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены».
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
5: Это целая вселенная. Это начало большой одиссеи.
6: Да, это просто космос.
5: Сверхновый гибридный кроссовер Xlantix ET в эксит-центре Автобан на Металлургов 67 и Силиконовской 23. Полный привод, пневмоподвеска, 469 лошадиных сил, разгон до сотни за 4,8, 30 ассистентов водителя, 8 лет гарантии. Подробнее на autobahn-exit.ru. Автобан. Официальный дилер Exit в Екатеринбурге.
7: Exceed. Born for more.
8: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Фитнес-час на радио Пилот.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама. Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 0 часов 22 минуты. Добрый

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:40. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Добрый

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.